юдумин был кошмар. Тро-тро. Серос голова огне, мелсва кра-кра, сера огне кра-кра. Тро-тро. Анчанес, анчанес, тяжк лету, няшк лету, няшк. Ту получимин, получимин. Лету, лету. Мелочи мяу, торча мяу. Тро-тро.